Тут не ямни пали, майкисна пастаура, уплана не сут, айвалис мананира, наха радиока, наива тутника, пасарас на бадукиара, ванайсика карнакира нинара,

0: Ванга, Варта Кисна, Паман, Дия Пань, Дия Ночь, Дия Трави, Дия, Дия.
1: Póngame la música de Piensa en Yo, Llora por Yo, Llama a Yo, No hables a Yo.